0: зовут Вадим. У нас в гостях сегодня Вадим Зеланд, автор книги «Трансерфинг реальности». Я слышу, как голос его дрожит, и ранее всего ему холодно в наших субтропиках. Не привык ты к такому, наверное, Вадим?
1: Да, да, я привык серфить по самым теплым уголкам человеческих душ. Но сегодня явное леденение ощущается на руках, на теплоте этого микрофона. И холодно.
0: Ну, сейчас тебя согреем.

0: Доброе утро. Мы начинаем наш субтропический эфир с упором на темы духовные, развивающие личность, внутреннее «я» и протирающие оптику внутреннего глаза. Привет, Дэвид.
1: Доброе утро, Вадим. У нас в гостях сегодня Вадим Зелан, автор книги «Трансерфинг реальности». Я слышу, как голос его дрожит, вероятнее всего ему холодно.

я глухнет слух полный давнего грома и дыхание отчего дома. Жестких мышц ослабели узлы. Как на пашне седые валы. И не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами. Я свеча, я сгорел на перу. Соберите мой воск поутру. И подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться.

как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть. И под тенью случайного крова загореться посмертно, как солнце.